0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Марко Шкугор и Оливер Драгоевич. Само с тобом сам упознао љубав.

0: Точно е 20 часот. Бубамара хит.
1: Марко Шкугор и Оливер Драгоевич. Само с тобом сам упознал љубав.

0: Точно е 22 часот. Губамара хит.
1: Марко Шкугор и Оливер Драгоевич. Само с тобом сам упознал љубав.

0: Точно е, 24 часот. Бубамара хит.
1: Марко Шкугор и Оливер Драгоевич. Само с тобом сам упознал љубав.